0: Ala aici la spitală controlăm ce-ți. Asta a fost chemat să plăcați controlăm ce-ți. Ai n-au stăs nu stăm ala tichila hot suanuc. Deci nu s-a luat la cuță. Asta scait cu tichitătăm ce-ți chiarită în specul. Wakait mistet mistet khasi pai ni se mat ke ka kostom ke matala sitlitlis is qala ki mistlis kap tai se pai ni se mat dik no ma un kritet mistet li pai kokste no mat ura ko ай тихэл аякын темст тэтэнстэт ах тихэл тэтэ таам тай майл тхрик эм алайшек тус матэм стахалаако сиэс тэтэ колх тут мам тэтэ кунит ау тэтэ тит хуни кошил тай ай стэст колх тута тусна супс ся ай сайст кмоксао нуппе мосала сут аптамчке апава контас хоор ути трахах та апат атскенус тем тавасот ути трахах та ни квайкас кенет кулисту тема Kwasavni mutat, spukasat, kund. O suanuk, o matau at. Asina kotik takwa suanuk at. O kastemt, to patasaus. Asilitkum stomisatala uus inkot. Прячкин мысленки. Ай, надо, с нам птей мастер. Ахсан там тем, что овта псут. Кенельки спасен пасакелек. Ассен паастет апст. Кулик намат. Орец китаст. Та сан кистап шут купас ке хол чута. Окен тем тут ке. Ке вэнхт атем. Эта вэнхт атем. Окен тем мат хтянас хтем мат тухт. Ат хохен ке хок тахалтуны та сиктас тасарасд. Таксан там тем мат. Ах кэнаас ке сима. Аслахш нихтит, аслах стеймат, кистам стет, китаты теймат. Нихвай колетик скет, китаким теймат, смакутах. Ею цейн аватута, аслах цейм аватута куцентах. Окстенил скахусан там тенил уксоп. Сейчас контур стат, цветкой цикл. Майсетлик, сесалесет, штисенчник. Вочавэй мац. Исная вахэм. Дикунем дай хурсуп. Цветкой цикл на майлет. Айш кто цитат, хтянувшись намс. Ай наад купстай стыд стыд. Втэтэм тэц хэйт тэм. Кэк. Ай сау тэстасан кстап сухт. Алла тхахах сэд. Ай стэл тхус. Дихи лая кмит тахтах. Дихакор том. айзалт скупстайс вотстас нусхтим тахат маг титиот титм стасус тусулас маасацутат тете каптетем тац кекулам китем хявкне матасх уас ецот китацас тхлин пасайх тай ола аукуас Le passage de tout être là pour demander ce que il ne m'a jamais laissé
1: Hey, this is Don Amaro, and you're listening to New Elk Radio, 91.1 FM.